Позитивно, братик, ты вообще о чем? Свали, привела сестру, это часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. Белый балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я бушу в переулке.

сумнецит. Твой брат ходит на патче, мой брат лысый как сфинкс. Ваня, в сумках есть стек эфира, в кармане чейн-линк. Пишу новеллы кровью, я белый Стивен Кинг.